Не бой се, небом сбежал, не, не ми дихат за овратник, да ти по тем небо жал.